0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. It's okay to be a boy, but for a boy to look like a girl is degrading, because you think that being a girl is degrading.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В Ливане в ходе боевых действий пал 27-летний майор запаса Итамар Сапир, заместитель командира роты 551-й бригады. Согласно данным предварительного расследования, инцидент произошел примерно в 2,5 километрах от израильской границы. Боевик атаковал военнослужащих, внезапно открыв огонь со стороны местного здания. Упавшего солдата Цаля осталась жена и полуторагодовалый сын. Благословена память о павшем воине. «Нам сообщили тяжелую весть». С такими словами обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «С большой болью мы узнали о гибели майора запаса Итамара Сапира, павшего в бою на юге Ливана. Итамар был отважным командиром, который мужественно сражался с боевиками Хизбаллы, чтобы защитить нашу северную границу. Моя жена и я вместе со всеми гражданами Израиля выражаем глубокие соболезнования его семье и поддерживаем ее в этот трудный час. Пусть память о нем будет благословенна», – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ночная операция израильских сил.

атаковавшей «Хамас». В ходе точечного удара был ликвидирован внушительный арсенал боеприпасов, включая более 20 минометных снарядов, готовые пусковые установки и детонирующие устройства, автоматы Калашникова и другое боевое снаряжение. Скрытая инфраструктура была развернута «Хамас» для атак на наши силы в районе «желтой линии». Командование Южного военного округа подчеркнуло, что войска остаются на позициях в рамках действующих соглашений и продолжают жестко пресекать любые попытки агрессии в приграничной зоне. Очередные мирные предложения Тегерана для США практически полностью дублируют его предыдущие условия, которые Дональд Трамп уже успел публично назвать мусором. По сообщениям Reuters со ссылкой на иранские источники, Исламская Республика продолжает настаивать на безоговорочном прекращении огня на всех фронтах, включая и Ливан, полном выводе американских войск из региона, выплате репараций и снятии всех санкций вместе с морской блокадой США. При этом иранская сторона заявляет о якобы наметившемся смягчении позиции Вашингтона, который якобы согласился разморозить четверть замороженных активов Ирана и не препятствовать мирному атому под контролем МАГАТЭ. Однако в Белом доме эти заявления называют недостаточными, а американские чиновники уже опровергли слухи о приостановке нефтяных санкций на время переговоров. Напомню, что накануне Трамп признался, что авиаудары по Ирану были отложены в последний момент. И все это исключительно по просьбе лидеров стран Персидского залива. Сегодня, в среду, 20 мая, Кнессет планирует рассмотреть в предварительном чтении законопроект о собственном роспуске и объявлении досрочных выборов. Ситуация обострилась после того, как лидеры харидимских партий приказали депутатам от фракции Дегеля Тора, входящие в Ядута Тора, не идти на компромиссы и поддержать роспуск парламента. Ультраортодоксальные партии заявляют о полной утрате доверия к Бенямину Нетаньяху и, зацитирую, «отсутствие прогресса по закону о призыве, который должен был гарантировать освобождение учащихся ешив от службы в армии. В попытке спасти коалицию, Комитет по иностранным делам и обороне экстренно вернул закон о призыве на обсуждение. Однако религиозные фракции уже называют этот шаг политическими играми и подтвердили намерение голосовать за распуск коалиции. Если же законопроект сегодня будет утвержден, это положит конец работе Кнессета 25-го созыва, а точная дата выборов будет определена парламентским комитетом. Сегодня, в среду, 20 мая, в Израиле переменная облачность с прояснениями до ясной погоды. Дневной максимум сегодня плюс 25 градусов, ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Багат – это высший суд справедливости, особая функция Верховного суда Израиля. Важно уточнить, Багат – не отдельный суд. Это формат, в котором Верховный суд рассматривает петиции непосредственно против государственных органов. И ключевой момент для понимания. Да, в Багат может обратиться любой человек. Гражданин Израиля, постоянный житель, общественная организация и даже человек, не являющийся гражданином, если дело касается действий государства или его органов. В Багат подают петиции против правительства, министерств, армии, полиции, местных властей и других государственных структур. Как правило, речь идет не о частных спорах между людьми, а о законности решений власти, превышении полномочий или нарушении прав. Особенность Багата в том, что он действует как суд первой инстанции. Это значит, что заявителю не нужно проходить нижестоящие суды. Обращение подается напрямую в Верховный суд. Судьи Багата могут отменить административное решение, обязать государственный орган изменить порядок действий или пересмотреть конкретное решение. Постановления Багата обязательны для исполнения всеми органами власти. Багат не управляет страной и не принимает политических решений. Его функция – судебный контроль. Проверять, действуют ли государственные органы в рамках закона и своих полномочий. Именно поэтому Багат занимает особое место в израильской системе и регулярно оказывается в центре общественного внимания. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить.
1: Хадират Клитайс Оен. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין. מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В Ливане в ходе боевых действий пал 27-летний майор запаса Итамар Сапир, заместитель командира роты 551-й бригады. Согласно данным предварительного расследования, инцидент произошел примерно в 2.5 километрах от израильской границы. Боевик атаковал военнослужащих, внезапно открыв огонь со стороны местного здания. Упавшего солдата Цаля осталась жена и полуторагодовалый сын. Благословена память о павшем воине. «Нам сообщили тяжелую весть». С такими словами обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «С большой болью мы узнали о гибели майора запаса Итамара Сапира, павшего в бою на юге Ливана. Итамар был отважным командиром, который мужественно сражался с боевиками Хизбаллы, чтобы защитить нашу северную границу. Моя жена и я вместе со всеми гражданами Израиля выражаем глубокие соболезнования его семье и поддерживаем ее в этот трудный час. Пусть память о нем будет благословенна», – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ночная операция израильских сил в северной части сектора Газа привела к ликвидации крупного арсенала боеприпасов, представлявшего прямую угрозу безопасности страны. Пресс-служба Цаля комментирует и сообщает об уничтожении крупного склада вооружения и подземной ракетной шахты, принадлежавшей «Хамас». В ходе точечного удара был ликвидирован внушительный арсенал боеприпасов, включая более 20 минометных снарядов, готовые пусковые установки и детонирующие устройства, автоматы Калашникова и

условия, который Дональд Трамп уже успел публично назвать мусором. По сообщениям Reuters со ссылкой на иранские источники, Исламская Республика продолжает настаивать на безоговорочном прекращении огня на всех фронтах, включая и Ливан, полном выводе американских войск из региона, выплате репараций и снятии всех санкций вместе с морской блокадой США. При этом иранская сторона заявляет о якобы наметившемся смягчении позиции Вашингтона, который якобы согласился разморозить четверть замороженных активов Ирана и не препятствовать мирному атому под контролем МАГАТЭ. Однако в Белом доме эти заявления называют недостаточными, а американские чиновники уже опровергли слухи о приостановке нефтяных санкций на время переговоров. Напомню, что накануне Трамп признался, что авиаудары по Ирану были отложены в последний момент. И все это исключительно по просьбе лидеров стран Персидского залива. Сегодня, в среду, 20 мая, Кнессет планирует рассмотреть в предварительном чтении законопроекта о собственном роспуске и объявлении досрочных выборов. Ситуация обострилась после того, как лидеры харидимских партий приказали депутатам от фракции Дегеля Тора, входящей в Ядута Тора, не идти на компромиссы и поддержать роспуск парламента. Ультраортодоксальные партии заявляют о полной утрате доверия к Бенямину Нетаньяху и, зацитирую, «отсутствие прогресса по закону призыве, который должен был гарантировать освобождение учащихся ешив от службы в армии. В попытке спасти коалицию, Комитет по иностранным делам и обороне экстренно вернул закон о призыве на обсуждение. Однако религиозные фракции уже называют этот шаг политическими играми и подтвердили намерение голосовать за роспуск коалиции. Если же законопроект сегодня будет утвержден, это положит конец работе Кнессета 25-го созыва, а точная дата выборов будет определена парламентским комитетом. Сегодня, в среду, 20 мая, в Израиле переменная облачность с прояснениями до ясной погоды. Дневной максимум сегодня плюс 25 градусов, ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

stars in their eyes.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В израильской системе здравоохранения есть базовое понятие, от которого зависит, какое лечение положено каждому гражданину. Это «Саль-Абриют» – государственный перечень медицинских услуг. «Саль-Абриют» был введен в 1995 году вместе с законом о государственном медицинском страховании. Он определяет, какие медицинские услуги, лекарства и процедуры обязаны предоставлять больничные кассы всем застрахованным. Важно подчеркнуть, «Саль-Абриют» одинаково для всех. Независимо от того, в какой больничной кассе человек состоит, базовый перечень услуг должен быть обеспечен в полном объеме. Перечень не является раз и навсегда фиксированным. Каждый год он пересматривается и обновляется. Вопрос о включении новых лекарств и технологий рассматривается специальной государственной комиссией при участии Министерства здравоохранения Израиля, специалистов и представителей общественности. Решение принимается с учетом медицинской эффективности, клинической необходимости и бюджетных ограничений. При этом далеко не все современные методы лечения автоматически попадают в «Саль-Абриют». Именно поэтому иногда возникают ситуации, когда пациенту требуется лечение вне утвержденного перечня. Тогда используются другие механизмы, в том числе комиссии по особым случаям. «Саль-Абриют» – это основа израильской системы здравоохранения. Он задает минимальный гарантированный уровень медицинской помощи и определяет рамки, в которых работают больничные кассы и медицинские учреждения страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля продолжает зачистку юга Ливана для ликвидации угроз безопасности для нашей страны. За последние 24 часа израильские военные нанесли удары по более чем 25 стратегическим объектам Хизбаллы. Под огнем оказались склады с вооружением, командные пункты и ключевые элементы инфраструктуры, которые боевики использовали для подготовки и координации нападений на силы Цааля. Кроме того, были уничтожены и пусковые установки, с которых ранее открывался огонь по израильской территории и позициям военнослужащих Цааля. Как стало известно, президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть несколько дней, чтобы вернуться к переговорам, дав понять, что иначе США могут возобновить удары. Далее цитирую: «2-3 дня, может быть пятница, суббота или следующая неделя. Ограниченное время. Мы не можем позволить им иметь ядерное оружие», заявил президент США. Также, как стало известно сегодня, 20 мая, Вашингтон не хотел бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс на брифинге. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему. Напомню, что передать обогащенный уран в РФ предлагает Тегеран. Судебный процесс над главой правительства снова столкнулся с изменениями в графике из-за соображений государственной безопасности. Иерусалимский окружной суд утвердил прошение адвоката премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху об отмене намеченного на сегодня среду, 20 мая, заседания, на котором должен был пройти его перекрестный допрос. В качестве причины защита указала на плотный график премьер-министра, связанный с экстренными дипломатическими и оборонными встречами. Напомню, что Бенямину Нетаньяху предъявлены официальные обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, который сам глава правительства полностью отвергает. Дело Нетаньяху называют делом сигар и шампанского, которое Нетаньяху брал в качестве подарков от своих друзей. Официальное обвинение против депутата Кнессета от партии

Несмотря на официальные предупреждения Шабака об угрозе национальной безопасности, депутат категорически отказалась удалять публикации и дважды проигнорировала вызовы на допрос в полицию. Напомню, что новые временные рамки действий оборонных директив утвердило военное руководство страны. По результатам проведения детального анализа текущей ситуации, командование тыла продлило действие существующих ограничений без каких-либо изменений. Согласно официальному распоряжению пресс-службы ЦАЛЯ, установленный режим безопасности, а также все правила поведения для гражданского населения останутся в силе до исхода ближайшей субботы, 23 мая, включительно до 21 часа. Это означает, что предписания относительно работы учебных заведений, проведения массовых мероприятий и функционирования предприятий на указанный период сохраняются в прежнем объеме. Жители просят по-прежнему проявлять бдительность и следовать всем указаниям командования тыла. Это спасает жизнь. Сегодня, в среду, 20 мая, в Израиле переменная облачность с прояснениями до ясной погоды. Ожидается небольшое повышение температурных показателей, которые будут наиболее ощутимы в южных и восточных регионах страны. Также синоптики на протяжении дня обещают кратковременный моросящий дождь. Дневной максимум сегодня плюс 25 градусов, ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Балкан Битбокс – израильская группа с международным звучанием, ставшая одним из самых узнаваемых музыкальных экспортов страны. Группа была основана в начале 2000-х годов музыкантами Тамиром Мускатом, Ори Капланом и Томером Йосефом. Их идея с самого начала заключалась в смешении жанров балканской музыки, ближневосточных мотивов, фанка, электроники и хип-хопа. Это сочетание быстро стало фирменным стилем «Балкан Битбокс». Мировую известность группе принес альбом «Gypsy Punks» 2005 года. Он вывел коллектив на крупные международные сцены и фестивали в Европе и США. «Балкан Битбокс» стали регулярно гастролировать за пределами Израиля, а их музыка начала звучать в кино, сериалах и рекламных кампаниях. При всей своей глобальности группа сохраняет четкую израильскую идентичность. В ее музыке слышны ближневосточные ритмы, темы миграции, смешение культур и городской энергии. Тексты часто затрагивают социальные и политические вопросы, но без прямой публицистики, через ритм и образ. За годы существования состав группы менялся, но творческое ядро и направление сохранялись. «Балкан Битбокс» остаются активными и сегодня, продолжая выпускать музыку и выступать на международной сцене. «Балкан Битбокс» – пример того, как израильская музыка может быть одновременно локальной по корням и глобальной по звучанию, понятной слушателю далеко за пределами страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля продолжает зачистку юга Ливана для ликвидации угроз безопасности для нашей страны. За последние 24 часа израильские военные нанесли удары по более чем 25 стратегическим объектам Хизбаллы. Под огнем оказались склады с вооружением, командные пункты и ключевые элементы инфраструктуры, которые боевики использовали для подготовки и координации нападений на силы Цааля. Кроме того, были уничтожены и пусковые установки, с которых ранее открывался огонь по израильской территории и позициям военнослужащих Цааля. Как стало известно, президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть несколько дней, чтобы вернуться к переговорам, дав понять, что иначе США могут возобновить удары. Далее цитирую. 2-3 дня, может быть пятница, суббота или следующая неделя. Ограниченное время. Мы не можем позволить им иметь ядерное оружие, заявил президент США. Также, как стало известно сегодня, 20 мая, Вашингтон не хотел бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс на брифинге. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему. Напомню, что передать обогащенный уран в РФ предлагает Тегеран. Судебный процесс над главой правительства снова столкнулся с изменениями в графике из-за соображений государственной безопасности. Иерусалимский окружной суд утвердил прошение адвоката премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху об отмене намеченного на сегодня среду, 20 мая, заседания, на котором должен был пройти его перекрестный допрос. В качестве причины защита указала на плотный график премьер-министра, связанный с экстренными дипломатическими и оборонными встречами. Напомню, что Бенямину Нетаньяху предъявлены официальные обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, который сам глава правительства полностью отвергает. Дело Нетаньяху называют делом сигар и шампанского, которое Нетаньяху брал в качестве подарков от своих друзей. Официальное обвинение против депутата Кнессета от партии Ликуд Тали Готлиб передано в мировой суд Петах-Тиквы. Генеральная прокуратура инкриминирует Тали Готлиб умышленное и демонстративное нарушение закона о Шабак путем разглашения засекреченной личности действующего высокопоставленного сотрудника службы безопасности. Согласно материалам дела, в январе 2024 года Готлиб опубликовала в соцсети X скриншоты с конспирологическими теориями, утверждая, что оперативник якобы координировал действия с экс-главой Хамас Яхьей Синваром накануне 7 октября.

Существующих ограничений без каких-либо изменений. Согласно официальному распоряжению пресс-службы ЦАЛЯ, установленный режим безопасности, а также все правила поведения для гражданского населения останутся в силе до исхода ближайшей субботы, 23 мая, включительно до 21 часа. Это означает, что предписания относительно работы учебных заведений, проведения массовых мероприятий и функционирования предприятий на указанный период сохраняются в прежнем объеме. Жители просят по-прежнему проявлять бдительность и следовать всем указаниям командования тыла. Это спасает жизнь. Сегодня, в среду, 20 мая, в Израиле переменная облачность с прояснениями до ясной погоды. Ожидается небольшое повышение температурных показателей, которые будут наиболее ощутимы в южных и восточных регионах страны. Также синоптики на протяжении дня обещают кратковременный моросящий дождь. Дневной максимум сегодня плюс 25 градусов, ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. В русском языке «успеть» — это одно слово. В иврите три разных действия, и путаница между ними очень показательна. Первый глагол «ляспик» — это «успеть по времени». Успеть на автобус, успеть до закрытия, успеть сделать что-то вовремя. Если не успел, это про часы и минуты. Второй глагол «ляцлиах» — это уже не про время, а про результат. Удалось или не удалось. Даже если времени было мало, но получилось, значит и «ицлахта». И третий вариант «ляагия базман» — буквально «прийти вовремя». Так говорят, когда важна не задача, а точка прибытия. Встреча, поезд, прием, события. И вот израильская реальность. Можно «лёля спик», но «ля цлех». Не успеть по графику, но все равно сделать. Поэтому вопрос «ты успел» на иврите всегда требует уточнения. По времени, по результату или просто пришел вовремя. Язык здесь часто отражает реальность. Не все идет по плану, но что-то все равно происходит. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радіо Музика 106.4 FM.
1: Мы будем

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Военно-политическое руководство Израиля находится в состоянии максимальной готовности и полностью готово подключиться к возможной масштабной атаке США по объектам в Иране. Согласно сообщению 12-го телеканала израильского телевидения, израильские чиновники убеждены, что недавние заявления Дональда Трампа об отмене запланированных ударов по Ирану лишь еще сильнее сузили для Белого дома пространство для маневра. В Иерусалиме считают крайне маловероятным, что Тегеран сможет предложить Вашингтону принципиально улучшенные условия соглашения в рамках жесткого ультиматума Трампа. Это означает, что масштабный военный ответ США неизбежен и является исключительно вопросом времени. Косвенным подтверждением подготовки к удару стало экстренное заседание по безопасности, которое Бенямин Нетаньяху накануне проводил почти 5 часов. В нем принимали участие начальник генштаба ЦАЛЯ, командующий ВВС, главы военной разведки и оперативного управления, детально согласовавший план полной координации действий с американской стороной. Центральное командование США объявило о продолжении жесткого контроля за соблюдением морской блокады иранских портов. По официальным данным оборонного ведомства, к текущему моменту американские боевые корабли перехватили и заставили изменить курс уже 89 коммерческих судов, пытавшихся доставить грузы в Иран или вывести товары из страны. Командование подчеркнуло, что все меры принудительного изменения маршрутов гражданского флота осуществляются строго в рамках обеспечения стопроцентного выполнения американских санкционных предписаний. Дипломатический прорыв на африканском направлении зафиксировал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, поздравив президента Сомалиленда Абдирахмана Мухаммеда Абдиллахи с историческим решением. Власти этой Восточно-Африканской республики официально объявили об открытии своего дипломатического представительства в Иерусалиме. Глава израильского МИД назвал этот шаг важнейшей вехой в укреплении двусторонних отношений и сближении двух народов. Посольство Сомалиленда станет уже 8-й иностранной дипломатической миссией, размещенной в Иерусалиме. Саар подчеркнул, что Иерусалим является вечной столицей еврейского государства и выразил готовность к совместной оперативной работе для скорейшей реализации этого решения, добавив, что с нетерпением ожидает официального визита африканского лидера. Новый транспортный каркас страны представил глава правительства Бенямин Нетаньяху, который совместно с министром транспорта Мири Регев торжественно открыли восточную железнодорожную ветку на новой станции Шамрон-Тайбе. Проект призван кардинально изменить логистику в Израиле. Премьер-министр подчеркнул, что запуск этой магистрали разгрузит перегруженное прибрежное шоссе, создав параллельный транспортный коридор, который даст мощный толчок развитию инфраструктуры как для для еврейского, так и для арабского населения. В рамках глобальной концепции планируется соединить рельсами всю страну от Кирьят-Шмона до Эйлата. Заглядывая в будущее, Нетаньяху анонсировал появление в перспективе сверхскоростных подземных поездов, которые позволят добираться от Кармеля до Бершевы за считанные минуты. Глава Кабмина отметил, что, несмотря на сложнейшую военную обстановку, масштабные национальные проекты продолжают успешно воплощаться, которые позволят добираться от Кармеля до Бершевы за считанные минуты. В жизни. Сегодня, в среду, 20 мая, в Израиле перемен.

плюс 25 градусов. Ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Эдгар Керет – один из самых известных современных израильских писателей, прежде всего благодаря короткой прозе. Он родился в 1967 году в Рамат-Гане, вырос в Тель-Авиве и начал публиковаться в начале 90-х годов. Керет стал заметной фигурой благодаря рассказам, построенным на минималистической форме и неожиданном сюжетном повороте. Его проза часто сочетает абсурд и повседневность и обращается к темам одиночества, страха, уязвимости и насилия, без морализаторства и прямых выводов. Простота языка и короткий формат стали его узнаваемым стилем. Произведения Эдгара Керета переведены на десятки языков и издаются во многих странах. Он считается одним из самых переводимых израильских авторов своего поколения. Его рассказы публиковались в международной прессе и неоднократно становились основой для театральных постановок и экранизаций. Помимо литературной работы, Керет активно сотрудничает с кино и телевидением, пишет сценарии и участвует в документальных проектах. Этот опыт усиливает визуальность его текстов и их кинематографичность, даже когда речь идет о нескольких страницах прозы. В израильском культурном контексте Эдгар Керет воспринимается как голос городской среды и поколения, сформировавшегося уже после основания государства. Его короткие рассказы продолжают читать и обсуждать, а выбранная им форма стала важной частью современной израильской литературы. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Военно-политическое руководство Израиля находится в состоянии максимальной готовности и полностью готово подключиться к возможной масштабной атаке США по объектам в Иране. Согласно сообщению 12-го телеканала израильского телевидения, израильские чиновники убеждены, что недавние заявления Дональда Трампа об отмене запланированных ударов по Ирану лишь еще сильнее сузили для Белого дома пространство для маневра. В Иерусалиме считают крайне маловероятным, что Тегеран сможет предложить Вашингтону принципиально улучшенные условия соглашения в рамках жесткого ультиматума Трампа. Это означает, что масштабный военный ответ США неизбежен и является исключительно вопросом времени. Косвенным подтверждением подготовки к удару стало экстренное заседание по безопасности, которое Бенямин Нетаньяху накануне проводил почти 5 часов. В нем принимали участие начальник генштаба ЦАЛЯ, командующий ВВС, главы военной разведки и оперативного управления, детально согласовавший план полной координации действий с американской стороной. Центральное командование США объявило о продолжении жесткого контроля за соблюдением морской блокады иранских портов. По официальным данным оборонного ведомства, к текущему моменту американские боевые корабли перехватили и заставили изменить курс уже 89 коммерческих судов, пытавшихся доставить грузы в Иран или вывести товары из страны. Командование подчеркнуло, что все меры принудительного изменения маршрутов гражданского флота осуществляются строго в рамках обеспечения 100% выполнения американских санкционных предписаний. Дипломатический прорыв на африканском направлении зафиксировал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, поздравив президента Сомалиленда Абдирахмана Мухаммеда Абдиллахи с историческим решением. Власти этой восточноафриканской республики официально объявили об открытии своего дипломатического представительства в Иерусалиме. Глава израильского МИД назвал этот шаг важнейшей вехой в укреплении двусторонних отношений и сближении двух народов. Посольство Сомалиленда станет уже 8-й иностранной дипломатической миссией, размещенной в Иерусалиме. Саар подчеркнул, что Иерусалим является вечной столицей еврейского государства и выразил готовность к совместной оперативной работе для скорейшей реализации этого решения, добавив, что с нетерпением ожидает официального визита африканского лидера. Новый транспортный каркас страны представил глава правительства Бенямин Нетаньяху, который совместно с министром транспорта Мири Регев торжественно открыли восточную железнодорожную ветку на новой станции Шамрон-Тайбе. Проект призван кардинально изменить логистику в Израиле. Премьер-министр подчеркнул, что запуск этой магистрали разгрузит перегруженное прибрежное шоссе, создав параллельный транспортный коридор, который даст мощный толчок развитию инфраструктуры как для еврейского, так и для арабского населения. В рамках глобальной концепции планируется соединить рельсами всю страну от Кирьят-Шмона до Илата. Заглядывая в будущее, Нетаньяху анонсировал появление в перспективе сверхскоростных подземных поездов, которые позволят добираться от Кармеля до Бершевы за считанные минуты. Глава Кабмина отметил, что, несмотря на сложнейшую военную обстановку, масштабные национальные проекты продолжают успешно воплощаться в жизнь. Сегодня, в среду, 20 мая, в Израиле переменная облачность с прояснениями до ясной погоды. Ожидается небольшое повышение температурных показателей, которые будут наиболее ощутимы в южных и восточных регионах страны. Также синоптики на протяжении дня обещают кратковременный моросящий дождь. Дневной максимум сегодня плюс 25 градусов, ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Моросящий дождь. Дневной максимум сегодня плюс 25 градусов, ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Кафе и рестораны – одно из самых дружелюбных пространств для иврита. Здесь от вас не ждут правильных времен и сложных конструкций. Достаточно несколько фраз, чтобы общение стало простым и комфортным и для вас, и для человека по другую сторону стойки. Вот выражения, которые действительно звучат в израильских кафе и ресторанах каждый день. «Эфшар тафрит бабакаша?» Буквально «Можно меню, пожалуйста?» Это первая фраза, с которой начинается любой визит. Она вежливая, нейтральная и абсолютно универсальная. В Израиле часто не приносят меню автоматически, поэтому эту фразу произносят спокойно, без спешки, иногда даже с улыбкой, как часть обычного диалога. «Анахну муханим лязмин» – «Мы готовы сделать заказ». Эта фраза помогает мягко обозначить готовность, не подзывая официанта жестами и не торопя. В израильской культуре это считается нормальным и уважительным способом показать, что вы определились и готовы продолжать разговор. «За им обли» – это «с» или «без» – одна из самых полезных конструкций. С ее помощью уточняют состав блюда – без лука, без сахара, соусом, с молоком. Фраза короткая, но очень живая. Ее понимают сразу, даже если вы произносите ее с акцентом. «Эфшар хашбон бавакаша?» «Можно счет, пожалуйста?» В Израиле счет почти никогда не приносят без просьбы. Эта фраза не означает, что вы торопитесь или недовольны. Это просто стандартный способ завершить визит, и звучит она здесь совершенно естественно. «Зая мецуян», «Аятаим». «Это было отлично» или «было вкусно». Короткое теплое завершение. В Израиле такие слова действительно ценят. Даже одна эта фраза в конце разговора делает общение более человеческим и оставляет хорошее впечатление. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Высший суд справедливости БАГАД снова заблокировал текущий процесс утверждения генерал-майора Романа Гофмана на должность главы Моссада. Судейская коллегия вернула дело в консультативный комитет по назначениям на руководящие посты, назвав его предыдущую проверку, цитирую, «неполноценной». Поводом для жесткого судебного предписания стали новые вскрывшиеся обстоятельства и показания офицера военной разведки, фигурирующего под засекреченной буквой «Гимель». БАГАЦ потребовал от комитета детально допросить как самого офицера, так и бывшего блогера Уриэль Макайса. Последний же сотрудничал со спецподразделением Гофмана, но позже был ошибочно обвинен в шпионаже и провел под арестом 1.5 года, поскольку Гофман якобы скрыл от следствия факт совместной работы. Новый виток внутриполитического противостояния в Израиле ознаменовался резким заявлением депутата Кнессета Тали Готлиб, сделанным после решения юридического советника правительства Гали Баравмиары предъявить ей обвинение. Парламентарий от партии Ликуд публично назвала этот день, цитирую, «праздником для правого лагеря» и пообещала устроить в суде, цитирую, «грандиозную картину победы». Готлиб подчеркнула, что уже направила официальное обращение к председателю комиссии Кнессета с требованием признать за ней полную парламентскую неприкосновенность. Депутат также обратилась к юрсоветнице Гали Баравмиаре с прямым предупреждением, заявив, что будущий процесс заставит ее побледнеть. По словам Готлиб, от имени общественности она намерена составить встречное политическое обвинение против самой Гали Баравмиары, главы Шабак Ронена Бара и многих других. Национальное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями в составе ЛАВ-433 перешло к открытой фазе ликвидации опасного криминального синдиката, задержав 8 ключевых лидеров и участников арабского преступного клана. В ходе рейдов, которые готовились в течение нескольких месяцев тайного расследования, бойцы пограничной полиции МАГАФ и оперативники Тель-Авивского округа изъяли боеприпасы, автомобили, недвижимость и около 120 тысяч шекелей наличными. По данным следствия, мафиозная структура на протяжении долгого времени терроризировала крупные строительные и инфраструктурные компании в Тель-Авиве. Бандиты силой навязывали застройщикам свои охранные и подрядные услуги, вымогая миллионы шекелей. Полученные криминальные доходы отмывались через фиктивные фирмы-однодневки. Все задержаны, доставлены на допрос, после чего полиция потребует в суде продления срока их содержания под стражей. Британский авиаперевозчик British Airways пересмотрел график полетов на ближневосточном направлении и официально объявил о продлении отмены всех своих рейсов в Израиль до 1 августа 2026 года. Корректировка расписания связана с продолжающейся нестабильностью в регионе. Изначально возобновить авиасообщение с Тель-Авивом планировалось уже в июле, однако теперь возвращение перенесли на конец лета. Более того, после возобновления полетов авиакомпания намерена намерена серьезно сократить свое присутствие на данном маршруте. Вместо привычных двух ежедневных рейсов между аэропортом имени Бен-Гуриона и Лондоном, British Airways будет выполнять всего один рейс в день в каждом направлении. Данный сокращенный режим полетов будет действовать как минимум до конца текущего летнего сезона, который завершится 24 октября. Сегодня, в среду, 20 мая, в Израиле переменная облачность с прояснениями до ясной погоды. Ожидается небольшое повышение температурных показателей, которые будут наиболее ощутимы в южных и восточных регионах страны. Также синоптики на протяжении дня обещают кратковременный моросящий дождь. Дневной максимум сегодня плюс 25 градусов, ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Иногда в иврите важнее не то, что говорят, а зачем. Эти фразы звучат нейтрально, но на самом деле обозначают границы, статус и степень вовлеченности. «Таасе машат ахушев», «Таасе машат хушевет». «Делай, как считаешь». На первый взгляд, свобода действий на практике часто означает решение полностью на тебе и ответственность тоже. Этой фразой человек аккуратно выходит из процесса, не споря и не вмешиваясь. «Ани сумех алеха», «Ани сумехат алеха», «Я тебе доверяю». В израильском контексте это сильная формула. Ее говорят редко и неформально. Обычно она означает передачу полной ответственности и ожидания результата без напоминаний и контроля. «Зело пашут». Это непросто. Часто используется как способ обозначить сложность без обсуждения. Фраза сигнализирует, что эта тема чувствительная или проблемная, и дальше лучше не углубляться. Бони кахрега. Давайте возьмем минуту. Это почти никогда не про минуту. Обычно так берут паузу, чтобы сменить тон разговора, отложить решение или перевести обсуждение в более спокойное русло. Зеквар сипурахер. Это уже совсем другая история. Очень характерная фраза. Ее обозначают границу. Да, тема связана, но обсуждать ее сейчас не будут. Это вежливый способ закрыть один вопрос и не открывать следующий. Это не словарь и не сленг. Это социальный иврит. Язык, на котором обозначают дистанцию, ответственность и вес сказанного. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Высший суд справедливости Багац снова заблокировал текущий процесс утверждения генерал-майора Романа Гофмана на должность главы Моссада. Судейская коллегия вернула дело в консультативный комитет по назначениям на руководящие посты, назвав его предыдущую проверку, цитирую, «неполноценной». Поводом для жесткого судебного предписания стали новые вскрывшиеся обстоятельства и показания офицера военной разведки, фигурирующего под засекреченной буквой «Гиммель». Багац потребовал от комитета детально допросить как самого офицера, так и бывшего блогера Уриэль Макайса. Последний же сотрудничал со спецподразделением Гофмана, но позже был ошибочно обвинен в шпионаже и провел под арестом 1.5 года, поскольку Гофман якобы скрыл от следствия факт совместной работы. Новый виток внутриполитического противостояния в Израиле ознаменовался резким заявлением депутата Кнессета Тали Готлиб, сделанным после решения юридического советника правительства Гали Баравмяры предъявить ей обвинение. Парламентарий от партии Ликуд публично назвала этот день, цитирую, «праздником для правого лагеря» и пообещала устроить в суде, цитирую, «грандиозную картину победы». Готлиб подчеркнула, что уже направила официальное обращение к председателю комиссии Кнессета с требованием признать за ней полную парламентскую неприкосновенность. Депутат также обратилась к юрсоветнице Гали Баравмяре с прямым предупреждением, заявив, что будущий процесс заставит ее побледнеть. По словам Готлиб, от имени общественности она намерена составить встречное политическое обвинение против самой Гали Баравмяры, главы Шабак Ронена Бара и многих других. Национальное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями в составе ЛАВ-433 перешло к открытой фазе ликвидации опасного криминального синдиката, задержав 8 ключевых лидеров и участников арабского преступного клана. В ходе рейдов, которые готовились в течение нескольких месяцев тайного расследования, бойцы пограничной полиции МАГАФ и оперативники Тель-Авивского округа изъяли боеприпасы, автомобили, недвижимость и около 120 000 шекелей наличными. По данным следствия, мафиозная структура на протяжении долгого времени терроризировала крупные строительные и инфраструктурные компании в Тель-Авиве. Бандиты силой навязывали застройщикам свои охранные и подрядные услуги, вымогая миллионы шекелей. Полученные криминальные доходы отмывались через фиктивные фирмы-однодневки. Все задержаны доставлены на допрос, после чего полиция потребует в суде продления срока их содержания под стражей. Британский авиаперевозчик British Airways пересмотрел график полетов на ближневосточном направлении и официально объявил о продлении отмены всех своих рейсов в Израиль до 1 августа 2026 года. Корректировка расписания связана с продолжающейся нестабильностью в регионе. Изначально возобновить авиасообщение с Тель-Авивом планировалось уже в июле, однако теперь возвращение перенесли на конец лета. Более того, после возобновления полетов авиакомпания на намерена серьезно сократить свое присутствие на данном маршруте. Вместо привычных двух ежедневных рейсов между аэропортом имени Бен-Гуриона и Лондоном, British Airways будет выполнять всего один рейс в день в каждом направлении. Данный сокращенный режим полетов будет действовать как минимум до конца текущего летнего сезона, который завершится 24 октября. Сегодня, в среду, 20 мая, в Израиле переменная облачность с прояснениями до ясной погоды. Ожидается небольшое повышение температурных показателей, которые будут наиболее ощутимы в южных и восточных регионах страны. Также синоптики на протяжении дня обещают кратковременный моросящий дождь. Дневной максимум сегодня плюс 25 градусов, ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Симха Ротман родился 13 августа 1980 года в Бнай-Браке. Он юрист по образованию, выпускник юридического факультета университета Бар-Илан. До прихода в большую политику Ротман был известен прежде всего как общественный деятель и правозащитник консервативного направления. В 2013 году он стал одним из основателей и руководителей движения «Мишулит», организации, которая продвигает идею усиления роли избранной власти и пересмотра баланса между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти в Израиле. В центре этой деятельности – критика расширенных полномочий Верховного суда и судебного активизма. В 2021 году Симха Ротман был избран в Кнессет от партии «Религиозный сионизм». С начала работы нынешнего Кнессета он возглавляет комиссию по конституции, праву и правосудию, одну из ключевых парламентских комиссий страны. Именно в этой роли Ротман стал одной из центральных фигур общественной и политической дискуссии вокруг изменений в судебной системе Израиля в 2023 году. Для тех, кто его поддерживает, он последовательный сторонник восстановления управляемости и усиления парламентского суверенитета. Для критиков – политик, чьи инициативы могут привести к ослаблению независимости судебной власти. Вне зависимости от оценки его позиций, Симха Ротман сегодня остается одной из наиболее влиятельных и обсуждаемых фигур в израильской политике, особенно в вопросах, касающихся права, демократии и устройства государственной власти. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Радио Музыка 106.4 FM.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Иудейская пустыня – один из самых характерных и одновременно самых суровых регионов Израиля. Она простирается между Иерусалимом и Мертвым морем и занимает относительно небольшую территорию, которая, тем не менее, имеет заметное историческое и географическое значение. Это зона крайне засушливого климата с резкими перепадами высот, крутыми склонами и системой вади, которые наполняются водой лишь на короткое время в течение года. Несмотря на внешнюю пустынность, этот регион на протяжении тысячелетий использовался человеком как место проживания, укрытия и передвижения. В Иудейской пустыне находились древние поселения, монастыри и крепости. Среди них Масада, связанная с событиями Иудейской войны против Рима. В разные периоды пустыня служила убежищем, пограничной зоной и естественным барьером между населенными районами. В современном Израиле Иудейская пустыня остается пространством с различными функциями. Здесь проходят военные учения, ведутся археологические и научные исследования, развиваются туристические маршруты. Одновременно это регион с повышенной экологической чувствительностью, где особенно остро ощущается дефицит воды и влияние человека на природную среду. Сегодня Иудейская пустыня воспринимается не как пустое пространство, а как территория с конкретной историей, природными ограничениями и практическим значением для нашей страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. Oh, yeah.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Нога Эрес – одна из наиболее заметных фигур современной израильской музыкальной сцены, работающей на стыке электроники, попа и альтернативного хип-хопа. Она родилась в 1989 году в Тель-Авиве и начала музыкальную карьеру в 2010-х годах. Широкое международное внимание к Ноге Эрес пришло после выхода дебютного альбома «Off the Radar» в 2017 году. С этого момента ее музыка стала регулярно звучать за пределами Израиля, на крупных фестивалях, в телесериалах и рекламных кампаниях, ориентированных на международную аудиторию. В своем творчестве Нога Эрес работает преимущественно на английском языке и обращается к темам давления, контроля, личной свободы и отношений между человеком и системой. Эти сюжеты делают ее музыку универсальной, но при этом она сохраняет отчетливую связь с израильской реальностью, в которой выросла. Нога Эрес выступает и записывается в постоянном творческом тандеме с музыкантом и продюсером Роненом Баркацем, который является соавтором и сопродюсером большинства ее работ. Вместе они сформировали узнаваемый минималистический звук, основанный на электронных ритмах и сдержанной четкой подаче. Сегодня Нога Эрес рассматривается как представитель поколения израильских артистов, которые строят карьеру сразу в глобальном музыкальном пространстве, не замыкаясь в национальных рамках и не отказываясь от собственного культурного контекста. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Концепция умного города в Израиле формировалась как практический ответ на повседневные городские задачи, а не как эксперимент будущего. Речь идет о внедрении цифровых и аналитических систем, которые помогают муниципалитетам управлять транспортом, инфраструктурой и городскими услугами в условиях высокой плотности населения и ограниченных ресурсов. Одним из наиболее известных примеров считается Тель-Авив. Муниципалитет города одним из первых начал системно использовать цифровые платформы для взаимодействия с жителями, а также для управления транспортом и городской инфраструктурой. В городе действуют центры мониторинга, которые в режиме реального времени отслеживают работу светофоров, общественного транспорта и экстренных служб. Подобные решения развиваются и в других городах. В Хайфе и Бершеве внедряются системы управления дорожным движением, мониторинга качества воздуха и контроля за состоянием городской среды. Часть проектов реализуется как пилотные программы в сотрудничестве с израильскими технологическими компаниями и университетами. Для Израиля умные города – это прежде всего инструмент повышения эффективности муниципального управления. Технологии используются для сокращения времени в пути, более точного распределения ресурсов и улучшения доступности городских услуг. В большинстве случаев речь идет не о масштабных умных кварталах, а о постепенной цифровизации конкретных процессов. В итоге умный город в израильском контексте – это не витрина технологий, а набор прикладных решений, встроенных в повседневную работу муниципалитетов. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.